0: Тинна Витанастас, Исен Пе Христос, Овот и Ночтин Фесо Веб, Исус Пе Христос, Пеншой Святой, Ин Основи и Мавах, Ты нож ты пекестов росу пе Христос, ты нож ты ти о у энтек анастас, и жен согар пе пенно ты о энтен со он энке о вей, а не виле рок о вохен пекран, се моти эрон дук се петри, ке йо ке аге йо пне в моти.
1: Амини ти ро ни пестос энтен о.
0: Ож ты нет анастас и сен пе Христос, же пе Волитен пе фестов росавин, же враше хонепи, козмос.

0: Мантбек во навое рот пинжепи у авечи синжени му у эме вритен особ авечо синжени гол хене смити эме вьем авгоз варен жепи гажи жети наэт шо жента таху энта вошен аншо лента эт сейон та эпси кента хотеп кента сивен тета жиг акор пемпе кепнев ма воб со энже вьем авом сепесит эме вритен о тат хен ан му у эв ош
1: ниме то не мол хен ни но тим шо и сниме

eterno di bilo vosse, vece царек синхити, отя тачи, нихен уме тачевти.